Внимание, внимание! Всем обманщикам, девчачьих сердец, приказано собраться в одну кучу. Идти на... Или из свиней попытаться превратиться в людей...